Ахчовина. Я капота, а истерия сирво капникс. Bet ja esi sausā, nu tad proties, draugs!